0: Voix de Turquie. Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
1: Huna idaatu sautu Turkiye.
2: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ovdi Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Kui el radio la voce della Turquie.
6: Esta es la voz de Turquie.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишън, Бангодиен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глас Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangya radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
1: Türkiye ünü radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.